0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дети, ми скоро Яся.
0: Вот.
1: Ася май мерти.
0: Вот. Ой, вот.